0: 93 FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: www.dpeto.com.
1: Grafit. Pizza bar Grafit. На Скопие 112. Grafit.
2: Катрефем.

0: Tatra FM. Tatra FM. Катра ФМ.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра ФМ.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.